Да, тебе не на рему, мене на ненам, мафа ожему, несу ожанен тумян шишиме, а хучрему.